0: Salam alaikum.
1: Bush.
2: Привет,
3: мама.
2: Приходь до нас. Я хочу с тобой поговорить.
1: Кому? Voices.